0: Davide Ferrarini.
1: Ed одна из старых песен России, под которой танцевали в старину на площадях.